Всемогучнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деянию. Много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Святую Девицу Марию, все ангелы и святники, Intudi vas prosite za me Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.